0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.

0: подкаст «Радиосфера».
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а что за дед?
3: Назор, сан хозин, ничего что сан?
4: Не меги сороваса?
3: Узем кереде, такой ян?
4: Он сак сден, меда.
3: Талло бот кенекян, ушенги сорова тудым.
4: А узина мамбалан тин сан ку?
3: А я это кенча. Уткенли сорогам дем, он сак сдешь ман диян дин ку?
4: Я, а что за дед? Бля сан ку, ман битти гепрама. А узе, канака талло бакян?
3: Семизлар деб номланган танлов назо?
4: Нима, яна сунна кулбосамми? Озмасам нима қилай, айбмандами?
3: Доқторга бор?
4: Борувдим. Доқторга мани касалими халқони йўл билан даволаса бўладими деб сорасам, албатта бўлади. Оқ халат сотиб оласиз. Чунтигига 100 доллар солиб, сизни даволайдиган доқторга совға қиласиз деди.
3: Хўш, кенчи?
4: А кейин, вой асизода, нимага бошингни қимирлатиб турибсан?
3: Жим тур, санга маслиҳат бермоқчи эдим. Fikr kelayotgan joyda miyam bilan aqlim o'rtasida tiqilib qoldi. O'zi ham rosa katta maslahat edi-da, o'rtoq.
0: Ikki dugona.
5: Eslab yurma. Eslab qo'y faqat. Ertak bo'ldi go'zal muhabbat. Kerak bo'ldi tarki sadoqat. Mayli aylab mehrni qahat. Eslab yurma, eslab qo'y faqat.

0: Бізді күз мавсумының раң-бараң нон-стопы.
1: Бізді күз мавсумының
0: раң-бараң нон-стопы.

0: satrda.
1: Yo'lovchi hali tirikligida doimo haq.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио Маркет.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: В столице 11 часов. Марказ радиоса.

0: Сатырда.
1: Иккандан коркма, егендан корк.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Радио Маркет.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 17.
1: It is 5 p.m. in Tashkent.
0: Столица 17 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: Столица 18 часов.
2: Радио Маркер.

0: кузнин сихрли джозубасына нафасиле хис ет.
1: Бузда куз мавсума.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркес».

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtımızda saat 3.
1: Res Sui AM in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Радио Маркес.

империя звука. http://sidvoyka.com.ua. Mumtoz navolarda maqom ohanglari.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. Lahzalar mohiyati. Umr qadrini oshirgan kuylar og'ushida.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua